0: Точно е 12 часот. Бубамара хит.
1: Марко Шкугор и Оливер Драгоевич. Само с тобом сам упознал љубав.

0: Точно е 20 часот. Бубамара хит.
1: Марко Шкугор и Оливер Драгоевич. Само с тобом сам упознал љубав.

0: Благодарам многу да сте живи и здрави. Хвала Бен, хвала Дамир, хвала Маестра.
1: Точно е, 24 часот.
2: Бубамара хит.
3: Марко Шкугор и Оливер Драгоевич. Само с тобом сам упознао љубав.